uputtinunga aigiatinerte anaqqamit anaqqamitalla ilanganut ilanganut ilangatasanianut ainiaqalaqsatik taima utertaalagatta asila таммаариартулератта алили умиммалиалулерсине киммахаат сарнаасуллу алила умиммаму тикитаагаттата панитсилта сикертаалугатталли кангерсатикертаала маққитсатаавут таппанилератта умиммақмасиматилакка йохалерсани уугали атилатиннелерлинга илуттаарувине that chairman piyang kelaxta khalima tabani kelaxta qinna khatsanaatta ummimmalaqsamalugut deema deni ummimmam attuti yoreilertsugu mamattaalalaqsim allidersatiga tifaliyalertsadi sila ba innaalunneramittaalunnerami tifaliyalalaqsimam хуинилунгитуалуутсуни иттуалми умбалерсамуллаажунилуутатсамани тайма танданугуттасааннама тайканиинаатлута тайма ан аллерсамалугут нибеттини уситсута тайма анеқата санианиорулаарсата тикилерилаарсатанеқ атнут уит

kibilatta nunaliarsuta iqqatinnalariarsumagivutaakkami kiyaat atoqattaaqalavin iilavut taima qaummalukya taakkua iilavut ayoillorsummilu ila nunaaliarsumammilit qalaraamu aataatsamugi pugorma ayaallutornimangaata aluitsiarnaamilakka тэчмани алигитсаларсамагама аулларалангуннаасугинеэлваттэн сикумут туллиларсаалагуннаасуга алингулат тикума тэя уннааватаахам сидигэрмисата ба махайлерилэрсамагивгут синтэриалэрмисата та нукарала таалангунгиваа пигисуттала нанулиалуутлигу нанорнтумисиаттаута писуттута тэмэлэнгэлэрсэмбилгут тэйма аа пэрэлэрнү айлэрсэмагатта айвэрнэ пэрэлэрнү исэбагэжуэлэрмэлэра нэрилагусаатэнэллэр нэрилагусаатэнэллэртэмэнэлэгут тикитангэрэлэрнэмигатта танэ тэмэлэнгэтчэни тэйма инуубаккэта ханэлэнгэлэрнэмагатта алечаанерлигутамна иллага тема абуга аа миккиарниартэлла канитчуми миккиарниаларсмагаларсута тэригуннаалиалуалэрман тэригиннаагэрэппалиамман аа уллут уллуси уллумэрпалиагами угаахтмуалэрпалиагатта угаахтсиангилаулаарсуни сивуллипаами угаситтултуаламбуппаллиарсиммилугут мик кымутсипаттала тэма гэтта аа угаситтуаламмик кан кантунгиттамариаламмит има тикиллугулуунни уллуулиуни маккани нааммалангаттамит илангит ханинни паахутаахаттиллиарсиммата нуна тэнна тэригиниартиарнаама тэйма тэймэтти валаулаарсилгу аа чикитуну чикигунаалэрнимигатта тэн аа кабэ чик чикитуну тикиллэрсанмигатта аа аа чикитун тикиккэта чикитиорпаллэрсанмигатта тэккунагатиалинни аа чикитуартата тэма махайгутиге паллаулаарсугит тусааматсугит аа укиллима наалигунтуит илагинни тусаамаллугит укиунитик сини атортаагунтут тусаамаллерлугит тэма тэккатерпаллаарсугисиккитуун валаармасугит аа тама ангилли паллиаматасулли тамакка атерпатавут сикитуун тэма аа чикитерпалаулаарсута ват аа чикитерпакатта махайллерсиммилгу аа наламмалаатпага нингаага маққуусуну укиаккут чикуммат аа тэма таматна нангиарнанига аа нангиарнасугунига хайлималэрсугу илаанни сикуисуо сикуисугум хатталорсамамма сикуисугумма кувиас мутикератэрсугу пил таққигани кисяни неққасугумма таймангаллимаа хайлималэрсугу аа анеққалэрсану сикиртуалуунниман кататтуалуиллаарс наккатуалуиллаарсаммигама аа сикитуорсунга тэба чукаттуут таннингиккалаартама сикуагалаагаапиун лернимахай кингунтини кингунтини сикуа аа сикуагалаатагааптуусаанима таманна сикитуу угаситтуалуммуутупиниуларсимала хамутиккалу угаситтугалааммериерсатик наккатуалуиллаарсимагама аа манараатинна кин агиннаасунга каталерсунга тэмак тэмак каталлунга

samunga imakuma taqtaalamunnuagumma qaamanaqarnaamma taamataumma taamataagummata ullureat aa xaqqatamanna aa nuitatsiaralarsinni taqtaumma ila nuitatsiamaqasuugngima sikitorsani ikumalerqtilugu taamat taamatta nuitatsiarani taama aa kibiluqpalailerama ihimalaqsima kibinialerama aa sikit kitasigama aa khulittasima khulittasimallunga tappunga kibixataulertunga sikitumut taama toqonialerama nallornaama kibisimma sikitua taqtaalumma iikkinartaaluutsuni taamaattuumat manna nuppitigilaanaartaasu pitugilaanaartaasu tikitullu xamutullu atsunaanga tamanna aa tatsikaallarsamalera kibigikkutiginialerakku xamutinni aa qattaalukullummilu imaqanngittuinnalertami nungummat maqaigutigitsugu ахунниитуарсани тамаккали илали исмайгуннатакка кивилерама тайна аа питтунга хамутиут тигумиарниалерикку филтасамуга пуллеерпалайми тусаагалуарсунга кивехатигилтара саккуниулернаатара таманнатсунаах тема илимма аа ки даппамат сикитуа тааннохматтуалама хамутиккулу сахаатик кисен хаттаалуккулу мутаартсимага путтатилаалерсутик лормани аа тема ипингиннерни амуллиутигилэрсугу таппаунга хуммут тааманна атсанаа пиялертэга исматсайнаами киннартмарими иккинартмаримилералартунга кисяни аа ипилералаарсунга ипилярнагасули аа пуит ораахталэрсимаммигама антторисуллунга хайлимагалаагалаарама кисяни иккинартуалуммиартталэрсамангинамали тема иккинартуалуммали таннанаккапигилера таппунга килэртисакку тимингани атерасуугумма таанна хамутиу нубаниттө аа таанна саннингалу уэрнигинни нуписисималу таанна килэртигикку тинга атсунаангата таппунга наатуалуулаиллорсаммигама алэртисунга таама таманнатакуннаанага татсикаатуиннасугу напунгиттиги хуммаагута халэрсунга таппаунга пуигуннасиллунга кисяни аа канутакуннагалаармаарма аулалингитунга аа таманнани ахора нуилагайла кинарнувун кубиялу тонармат такуннарнагуннаатуминиуммат таппунга пуиваллайгама анертертсунга ила анертсаалунга имигалагалуарсунга микисигулуммит таммаангалукиа нуилернииванга кубиумит тага аа таймаалингалермат танахаттаалукулу исамагилтарнигиттаралаа кисяни аа тохолиаалернераа налугигуннаалернерикку таймаалингатсуни аа таманна хаттаалукулу хаанганиорсунга никубиллунга канаартитаартталэрсамалунга канаартитаалэрсамалунга таанахаттаалукул нуитатигуннаерлугу убанну хаанганитсунга чуна пакулу нуваанииннерилэрмат кисяни укулуни таманна хамутиахунга аттуриахерлуни таканаани хаттаалукулумми нагерлуни хаттаалукул таан нуитатигуннаатара та нуна такуллугу тааналликитуахатига хаумэнэ такуллугу ханилангулармаама налуу тарбинигулартунга аа наки пиннимагаарма

чупуруминнасуни таанна хамутиилуани таанна типертсиматсунга анеққаалиалертсунга тэба тикиккан синлертлугит анеққабу тэба тариутинналералартсунга налунернаасунга синигасуасиннаа миллуга анеққамуликкама лоқсималунга тэма таанна серлаарутиммерит лоқсамагакку паулаасим татсимуга нигааннут аанаут айппангалут иниутиталлертунга тэма кэннаалоорсани тикитуара аажаалерулерлуни упагалмал орнаамитсунга нукаккунут аммалу асигиннут ангутиннут аажаалерсамаа атанна нуэккаамат охагутиэра тэма тукиякканилаакунаатаратаманна инуиннерэра налунналлуаарниангаммат охаалерукку таакко хаалимакка хаалималаккаулэриакка униккаанераккит тэма таанна накканнавиннера униккааканнеракку тэма ину инуарталлармигат татаамаа тикитуун лутериннаасоорпалэрсута ватсута тэмэттулааратта наккалэрсималэрэлэртлума тэма таманна налэртабут акукиттимиуниллу тусаама пигитсугу пигаттигу тайква нэриугу палармаяпут тикилаариангатта кымутсилутик тикитуахалералуартулта асила тикехатталаорсималу кымутсилутик тикитуахалертулта татчамани кыммиарсут кыммиартулта тайукнахаммиутлута тикилаорсамалугула тайква сибуллипаат хаалималартигилли тайкааку киттими тусааматтугиллу нериугубаллиармалабут асила илланганни тикилеорсамалу маат юппиннелертлугу маатними тикилеорсамалу тайкка тикитсаутигиннерпаагуннерат илангииллтарнасути илаги иллтарнарати хатта тааматтуартталорсамаммилуттаа кантамиуни таймаатакувэммигатта таима тэйква тикэрталэрсамалу кымутсисути ухаутитсугит тукисигуннаралэрсути алулитсиапатсута уникаалэралэрматлу сунами ухаалэралэрмаата дэлнартсиарпасуна илагинни тукисиагала тукисэрталэрсугит тэйматтуартталэрсамаммата тэйква акукиттимуу тикисималэрамик тэйм тэйма тэйккуагуваларсути кымутсиси тикиппалаармата илаги тиммилиукку тикехатталларсаммилут пинсуартупиниттаун тэйма кыммииттаусутик каллунаана аулутааруиттау аммалу тэйква аккуттимиун такошоригиттигит униккааниармалакка таанни инуиннерилерма кантамиутортунга иллан ухаалаукиннаамагакку тамакка уумалуи уумаллиалулорсамат ангитто тейкунгасута кисяни тейкват укалииллу теригинниалу амисуулуартулаалорсамалуи чулли тэма тэка тэм тэ уликка каннака тэмалангамата тэмали аллулугоннами суни охалаукиннаамалунга униккаакниалнаакку таманна инуиннерилэрмиланга тэма тамаан

Ирангаслиду нэкэстинам нэпидэкъуи къаттагъатэнипинорвитиннут нарангнартугут къастиник нэпидэрсимаюник маннаття пивалэу силаканэнэринаартэнгэ оқарсиорумитиллугиттаа умингмак фралекс мунэкъартарю танква эхаруттутиарми атортаокъаттарингмат атортаокъаттарма 15 ноахагунут иннариарю пангормэбо итерэп нарангнартавут иқармаянгинни упэнгаку кувэсуутэ къайрангата таматмани къарариаттими нарангнартавут такио къаранораунгиннигани нарангнаамми югут махунник сури нэрогэксауюнгиннин нуфутунгавикут ангаяқаангата ининганут нэрогэксауюк глория улокси аммаро укарэ илисян нарангнартавут тоби утакпивэллэйо нэқармақаттарнаярмайо такио атануатуақаангат Jamie Lucida kanu nirenak tengin niyo kayo makatang nagid lunong tunga sa ilang mayugot 9:37 gasung ningan ni ulakay nuko.

0: атоқаттагуннаа миюнгали тамаккунина қоянаартаа укасса никуалуулаарси маммаа тамаунга нуналерала миотаа юи капитеовалиалортиллуги нунагиллаартангинни атоқаттолаартангинни қоянаарси марую туяалиларси маммата иллупаарти тауниангатагу иллумиутауниалангата ange ena illukallammi hataimaitummi kaunialangata ossoqariaqanngittumi natti orsungani uppalunni qaumaqtutaqariaqarunniuttu tamakkuninga qullerni taanna qojanaartau simarujullaarsimanningattau soqqiigigakku kisiani taaban tappaaniñuna taabaniñunaqaqpillugi илангиллупаанерпаси абанерпасиллутаанна патнутту кангтуало такуннангуартугу оқарама нунақартиллуги таматуми тамаккунина қуллерни атуллери қаттатиллуги таанна илланга соққуигигакку таймаангуйо тайма атуллериттиллугилли соққуисулерсиматиллунга инуусимагамалу қаммами нунелералаангутиллуги инууникуугама тайма перуппаллиакиллунга соққуигигакки таматуминатуаллари атортиллуги тайма пиугиаалугигакки тамаккуа қуллии тайкуа икуммасақаттариали макуа илатайми оқортаво тамаккуа пиугиакка тайма
1: Тэсумани пекутэкаураагааруктиннаги укуа уяга уяганмингаартуне кай кулли каттартувини
0: Тэкуа уягаллариаллунне каткунинга атортоқарпанаммагааллакаауи мангиттунга кисиани Тэкуа хуллиссаули хуллисса уббалуни уккусисса тамаккунима таяоқаттартуни суулумаанна маанаулеққалли санангуугассаа аттипалуттиарвеллайянгани қуллеққатта симматиллуги соққуигиттақакка амма илланги қуллилиортоқартиллугу такунналаарсимаммигама маккуа қаттауйай 45 галлон қаттауйа лаваттагу чул матунгани тапписсимингақаангани уббалуунни ñataangaanganiittуми таймейтими қуллиссал қуллилиортоқартиллугу таккунналаарси маммигама соққуигиммияра савераямми лай каттауя савераяммата таймейтими қуллилиортоқартиллугу таккунналаарси маммигама тайкуало уккусисса лаяусу таймейтуна қуллеқартатиллугу соққуигияраттаа
1: Ука қулли атортуммариулоорси маллути маанна атортауруагааруппагуннеертуугараа кисаани сури икпигиоси маттиақаттармата ила атортау қаттарми юсури мааннамо таматумакеангай миксаанут қано оқареаканнеруннарпит уваро қуллерни икитиартоқуйо роуллақаттарпит таана кингуллерпаақеққуулертара апеққути
0: Итэйна тэйма аяку маунга тикиттокалаа мэмма уппигна унэртаатиллугу каллунаана умеэрдуами каллунаани икимайюни ниэруйюни тамаунга паннэртуумун тикиттокалаа мэмма маанна уппигнаангулаарту тэйма икуммасартитауйуммигама тэйкуа каллунаа икимайю умеэрдуами тамаунга нунамоортиллуги такуннариахарматагу қуллерми икуммасартуми табба икуммасартитауйуммигама таана кингуллерпаамилли маани паннертууми атулаартара тайкуа каллунаа чуллу тайм илаалли такугиорамилли қано тукисилуайунгиммата қануалу икумагунна таммагаа таана қуллер аммалу қануалу таана орсунга икигуннагиттуалуммагаа қуллер икумагалуартиллугу икумами таана орсу такуссаллариалу қануалу икигуннагила имаа апертсуппаулаарсима лауммигама

uppating aigmigattikutu aavin magaarukkunu uniaqtutikku nunnalissutikku nunnalisimalertutikku lutamatsalu kilaariwaaq kappianaqtaaruppanna alanglaarsuaqpallallun suila mikkulisiwaarummigama panersitsiwaañaalerama ilakkisiniktillu tamani innaaqulaaqulupoqtujoruukkuni taunungalu misuungallu tamani itlernangana inioqqaisillakku tamanna tunungaq tunungaqarlugu innaaqoq taunuga taqermiksingaangana saangallu ukkugiarlunga tamaa upputinnu ari ajaqqikaallungun taukalu qaingoqarluni taaru misuumangma tamanna taqulu uppikareartuaarumma unittoruuraarsumammiung uppikangallu tamat pinerluaarilaarsimanikka tamatsiganaugmata ilangit ilangit qanu serlaarnartummari immatsiaalisarmilli unikkaalaarnermigama asiani immatsiapaloruluulartoq aulautaqaqpalerlu taleqajareersiutiniglu sikkituuna sikkituuniglu taqqauma манеччунеартаттиннутерпаама нунагивалаартаттинну аллаа иннаажалаарама тагани иглуримиутаавасимарлу маанна санериангмиутаалерам иглуримиунаарпаллута аллаарнартисугараагат аллаарасуппалаарам паама аллаалермигатта инутуут уваутсааннарулуллута кетонгавуллу уваутсааннарулуну аллаарлутаппаанилератта уксуартуаалерма наттерасулерпугут атангерлута атангигуруллута наттерасуиарлута уванга наттерасунгуллума таакку илакку наттерасуттисималеракку угассартуппаллугут таккули наттертақалермуммат туламмариккута исималерама сиккума қааксааджуулеарпаккума анна тулагиараангама тулатунгараагат икумат аксоорт дюмеарсуллуи хаагсааттиарнарму таама таама тулагиартулератта каттунааллеорлута тулагиармигат канерлуарлакулуумма таккуга тааманнааси хаагсаагсуумигааллариу таккули какертлагиааралуарлута таанна какиппигиартуут сугаалла напиалла напиериакиннерлу напиааллаллуни наппасикаутигиллунниутаа умиаавуллу наппасикаутигиттун алуаагуттаарнуна нактиллуни сикку утериарнерлу ажулерлун кимуппиартигиааралуаагтлу аалуутти илумму кувиаалутуиннаагуярмат ноққарт

суматуаалертпара мортуннаарторуллерпу кин имаарлу такисяаниуя тангиматтиартулу нулиаагалу амаарлу таккорну таққами киттуутаарлут эппули таануа утераартинни сулаарулаарлугунаа сопасингисигаарму тааккусивунерпасяаниттунну таққат торлуллуги қаагиаарлут калусилаарулаарлуни эққуани таану утимуни эққагуни пукталларнаарман суилақаагиаарлути аарат аалатисигаарку асуилакингум ситуллу ситулагами қалисерлаарулуккулаарлуни пукталларта ажай илаққимаарти касависсуалаарсумаликку тааиманна капаттиарсумаликка таамаликканернеакулуунниарсумагун кигунаагу анулла ануллаттукулуаф такколи наттарасуккэнэрнаалаарулаарлута туфэву таппикаттиагуммут майуатуинналлаарсумагу наттарасуккэнэрнеэрлута каангиннатта нэхэхаат уксааралуартиллугу наттарасуккэнэрнеэрлута нунаттиммаатуинналлаарсумагу игакка капативиксааралуарсумагу такпаниксулаарлута агэкааралуарлута нуллаатину аллаарлута аноаангам агэкааунерлута таанунгану каллигалуарлута аноаалер улуккунэр окумиллута таманна нунаканерулуккалуарлу малликкарлаарулуунгамма аппатсаа таманна салеккахула тамаунаалерлута маллерулуунерлу каттумасаарсимагалуарлута кутсаавасе сунгараагами кутсангаксуулерпуллунераяра тактаалунгарлута таканна ингэкканикулуктарамунгу уиваажуми нуаарсоқлакулу ингэкканиуллакулуулерлуни малликкааваарлуклунер таканунаалераагалуарлута аагуллунгаажорнартиармут моқутугниатуиннерратта таканууна утерлута тамаавар нунагутумааллугу таммаалилаарсумагу нагаарту сиваалуулаарсумага нагаавиксуарна нагаарсараиттумараалуилаартунга таинна иққаваалилаарукком нап кано илагурукка имаарти касалаарсумаякка тайма никлиттерсуумааллунаарму иккиа натсугарами исулиттаа уникааккэнэрниартунга таинна тэтсумани нутагаарлута тагаарларулууллугун инжаангиорулуулерлунга ананаккунниерлунга тасиа асингиннилаваарлаарлунга укиунга аауянгани упангаангани аауялимаа укиорлугу упангассалертиллугу кисаани ананаккуннуалаарсумаюма асингинниксуппалаарлунга кули тааккунани сиорлута таикани каарманииллута ани оккуатақармангани қармалииллута таттуман тааккуннанилерлута анаанаккукку таиканиммата тааккуалу иллуккукка амаруали кумангакку тааккуа таа нунаққатигииллута таикани сиорпаккатта таикани сиорсималлута таанунга тааккуннанилу илаулаарпуллунга кумангаккунни иллуқат илаоқатигииллута таануга айверсиориарлута намуккаа вингеққалиу таауг намуммарик лакяа таануга сила айваллут айверсилерлут маата маликатараяарлу тамаанаасатгу катагвинги тангтиккут каталлакулукками имаарлу айверлутакква айвериариауттакваакку каниттукулууллун каппеасулаарсумагу таттума усиумма аиверми упаккаугиуммаапит какиорулуугама таппаауга паангорлунга таагуммаклу аиверсималаарлу аиваллут силааккангиварсималератта тамаауга туввит туввиннасуккааралатта туввитторлуутта тамаауна порпорлатторлуккун

таконнагуартагиалагамуллумиу жо тэччэмэнинусиувалаарту аахай аахай готигиллариннасоо тамаккунан кигуваатиннут киммахутиксалариалуигаттигу тунгавуйяхэхаллариланганмат инуйюннайтиллута убагуинуммариужугут таматуминга ниппихахэхаллариттугут нуналтини нуналтин туиннаунгатто нихи унгатиллариалорман тайчумэна хаутисартиллунга атататсяарпалаорама ананангматаатанганик ататангмало ататанганик атунит тэйгутаартэйгутаарпичуги тад анантсяло анало тамакква атун тэйгутаарпиуваларма ататауллу анаананга анаанауллу анаананга тамакква киммахатуксалериалу киллугит нипиагутикиуиннаарти уваннисаасимасуунгулеккунга тамакква кингуваагут имаангайлагутаувалоортуник айттуусиарисимаяттини киммахусиарисимаяттиник имаангайлаваттакуннераттиги таманна сиуллими уникаарума кайнтаа синнасаутиккут таймали никаагаарнеалеккунга иматтуми каппеанартукуортиманеп нинуиннунаганни угумааттулариалуусуунгмат таймаиттукуортуни апусингайартиматсиагеахаратта таманна апусингайарне тукиятсалуксаангуттуугалаа ухоосиллариигаккули хойчаягаттигу апусингайярне ухоосирсууун кааннатортуарассуунгуммат ягеахалерами уумайоо маниммитуиннарунналиангимма таймангалимаа илаанни маниммитуин журиасиге чуунгалуарсуни илаанни аюрнасииммарисууунгмат пинасааммаагасуккалуарсугу нерихаттарани нерижумайяхаттарани уумайортиорасуараттасуни чууллуананнгисимаюллариунгмат каагнанокканиаттангамман уумайулуммииккалуарсуни валаумматайчумани уллумиликааппажагуннаитут халлунаанахиссаяхутингани исумайннахутахтиалерамик кинаояхатуарамик тайчумалли аюрнамаарикпалаурмат тиганниак питтуликсатуак ауллаауллассуунгуммимат тамаанга нунаттиник нуналигни накитуинна аммало хисик аёрнасилаарпамитсуни уумажуи инкана хармимата таакква питтутитсатууллаарикпалаурматли тамаани нунаттини натсиулу хисинга тиганниало хисинга аминга каагналертилугу аёрналуангуарутахарпалаурмат питчутиксак уумайюухисинга халлунаа нехихутингани таймайчутик каагаяхамуунни каалунгуа сикаллапалаурмата илангани аллаат перлилангайуйааммарилертсуни ажуиннамата перлилутортатаанатангкалуартуни нукисераарнартуналлаат нехимик ухуммихисуартаруннайтуарами аулагасуараттасуни пикаторнахиуалоувалоорман нехимихуммиихаттарани хикатуинтухаруни актсуунертаруйугнатохаайимаявут нехимихуммиихаттарани аулагасуараттасуни нукиерпалианнарту каллаалагумасукаттуми таманна хаайимаяутсиагеахарпалоорту каммариллунилу кааттутухаулерлуни нехивуттутухаулерлуни нехи пияуппат такваина нерилуахитсаутииккаллалуни хуяугиахарпалаунгимиугут нерилуахитсаутииккаалтуит
yeyiguna naqta wala ummata munna tanaqta lo wala umma yo kappe naqtula galo wala umma alluna ahngitum chunchu walaktuni nihi qogodik chalo digawdik chak ajongna hichuni ukhmaitula galo wala umma igainnamun ukiungolong man apum millu to angka to khagalo agatta ukiungolo ang man ansi khagonnai man igalili ge palaqtun namagoti to agne agameu iyakseli ogutte agne agameu imagoti to agne agameu ukiungolo ang man igalili ge palaqtun apum yang kato khagalo agami taman no khmat tulagelo balaqtu tanna luillo ang kato ikum mi tako bichagun ne suni tay mai galo ang man kapya sokku ta sok palong mi yut ayun nang na sukkalo agami ayun nal tikisi ane ugami ashui la ayun na mata anna ti chawgi ah palaqtu gun tay mai tuwini unaglu silu nagani piyung na siya pito katwa kami kaagun na ito katwa kami uksulu taga walang man taan na iglu ilua ikaw mami takubiyo katala kami uko siya lakto nilo kaumat siya lakto nilo tayo may tuwiyak pala okto kisya ni kaang na kapya nagtulagala wala okto ilan ni maka kaya palaong mata kang nimun ilangin. Nika yung hataon na ito kami. Maka tsakaya yung nasi palaong man. Ulla tao si nika yung hangkaloa kami. Maka katong nang ito galoa. Ulla ay pakilito ang maong. Ulla nang ito apiyo si palaong man. Nakikun nimun. Tay may tuni kaw yung malak kitaw lang nami. Umayulong mi walo ko lak sutik. Umayok manimigun na ito ang man. Kalikat layo api walang matang. Unnakati kinilaw ta hatingin nami. Ullumi kinilaw ta hatingin ni. Akay nang mo kinilaw ta hakulang matatay sumani. Kayak mi kini ko dito ako kami tamatumatuwa at siya na kini kaya halaga mi imaulang man tayo ma kayak mi pinisuta ka kami umajuit manimiga siya alang mata ayok sa palang umiwalay ya kaya halaga mi kau nani awalan nang mi kakilang matukui kaya kau ni kisah negue pelawang man itu mata kaya kepian lok semua waktu lu kang nak negayung nehiyo kata kami kang ni bini silu nak pelawang itu negayung nehiyo kami lu inilah siang nasuni cuma orang natohal nasuni kisiyani sumalong na palawa kay buk nagayong na siyo kakalawa kami higmi kakon na iso ni higmi pityo dituan nungong matakang namun higmi tangon na sugayak tuwid sumalong na siyo to palawa kay buk ukiok pat higmi kakon ni kisiyani uya kaya kalangayok ang migami langam mata kinawak sa siyo kutik sa doong mata tan no kumay tulaga lo balong mayo king mik nungutu ang mat king mili kuisak ayok na hiyo alo balong mat tay may tunay kawa ilak kita ito balong nami tay chumani kumay tulaga lo balong to Nangyak na tukutu kakaya kami. Uhun ni siya tiyaga ni.
Pisugasuaqtorhalermat pisugasugiartorhalerami pitsutiksisiorasualangatsuni humaittulagaeruvalaungmat teemalo unikkaalorniumiyunga nangaarlanukkuusimanerani